0: Добрый жребе, чиндруза, и брокнет нечь, сибо кроме фетины, и боты нет, ибо гроба степизна, и штубендра, и брузи, и брузи, и брузи, и брузи, и пульщит.
1: Ah, ah,
2: Manuel Tadros, merci tout le monde, on se retrouve la semaine prochaine. Merci Manuel.